0: Que no importa.
1: Радио Рафила. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропкаком.

на Єврорадіо. Новини спорту. Алексей Бага покинул посаду головного тренера «Торпедо БелАЗ». Совет директоров клуба принял отставку специалиста. Разом с ним команду покидают старший тренер Валерий Тарасенко и тренер Владимир Невинский. Бага узначали уже один сов у липени этого года. Под его керавництвом «Торпедо БелАЗ» провело 9 матчей у чемпионате Беларуси. 2 перемоги, 1 ничья и 6 поражений. А пошним стал разгромом от «Витебска» 0-6. Гэта найбуйнейшае паражэнне жодзінцаў з 1992 года. Пасля 23 тураў «Торпедо БелАЗ» займае 9 месца ў табліцы, набраўшы 27 ачкоў. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка не заявілася на турнір WTA 500 у кітайскім Нінбо. Спаборніцтвы пройдуць з 19 до 25 кастрычніка. У Нінбо плануюць выступіць першая ракетка свету Елена Рыбакіна, Джесіка Пігула, Эліна Світоліна, Іга Швёнтэк, Марта Костюк і іншыя тэнісісткі. У мінулым годзе турнір выйграла Рыбакіна. У фінале яна перамагла расіянку Катерину Александрову у 3 сетах. Сабаленка тады таксама не ўдзельнічала ў спаборніцтвах у Нінбо. Документальный фильм Netflix, присвеченный вингеру мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиусу Жуньору, номинованный на международную премию Эмми. Стужка претендует на узнагороду категории «Спортивный документальный фильм». Фильм вышел у 2025 году. У им рассказывается про становление футболиста, его профессийный шлях до сусветного признания, а так само про борьбу с расизмом у профессийном спорте. Пераможцаў абвесцяць 23 лістапада на цырымоніі ў Нью-Йорку. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У сераду до Дональда Трампа прилетів його китайський колега Сі Цзіньпін. У аеропорті керівника Китаю чекав червоний диванок, лімузини і власною персоною Дональд Трамп. Польотним полем марширував оркестр американських ВПС і розвивалися американські і китайські стяги.
2: Експерти називають теперішні стосунки Пекіна і Вашингтона режимом пірамір'я. Чекається, що лідери звиш держав в ці дні будуть шукати компроміс у питаннях, де є великі різноголосі – тарифи, регулювання штучного інтелекту, експорти Тайвань.
1: Однак, чи тільки ці питання будуть вирішатися під час зустріч Трампа і Сі? Чи можна казати про те, що прямо тепер відбувається формування нового світопорядку і чи завершиться після цієї зустрічі війна в Україні і Ірані? Ви що думаєте на цей конт? Історик і політичний оглядальник Олександр Фридман.
3: Тут питання, ми, звісно, повинні вирішити, що означає в цьому сенсі домовитися. Тут то, що вони конкурентами були, вони залишаються у будь-якому випадку. Тут йде хоч хоча й говорка про модель суіснування. Ці це буде більш-менш справедлива і чесна боротьба. І коли домовиться, так мовить про правила гульні, що ми конкуренти, але ми не жадаємо воювати один супроць іншого. Ми будемо по-ранішому змагатися у різних галінах, у чимсь будемо супрацьовничати, у чимсь будемо змагатися, але будемо гуляти більш-менш по правилам. Домовимося про правила. Вот про это идет говорка. Коли яны домовятся про эти правила, и эти правила там вытримают хотя бы некий час, можно будет сказать, что вот есть у них модель существования. А лишь Трамп — это не тот человек, який схильный гулять по правилам. И он схильный правила изменять. И может быть так, что про нечто яны домовятся, а потом с тягом часу ситуация истотно изменится. То бок уявить себе ситуацию, что вот яны зараз усё абмеркавалі, разышліся і знайшлі больш-менш вынікі па ўсім пытанням, мне гэта ўявіць вельмі цяжка, таму што там вельмі сур'ёзная канкурэнцыя ў розных накірунках. Па якімсьці пытанням яны могуць дамовіцца. Мне, напрыклад, вельмі цікава паглядзець на іх падыходы да штучнага інтэлекту. Ось. Ці будуць там нейкія правілы гульні, альбо будзе працягнецца гэта змаганне, хто пераможа, то пераможа, так мовіць. Што тычыцца войнаў, я думаю, что они это будут обмерковывать, бо Злучаныя Штаты, когда мы будем сходить с позиции именно Злучаных Штатов, то им, я не хотели бы скончить, как мага худшую войну в Иране, это первый момент, на больше-менее своих умовах. Другий момент, как Трамп уже шмат разов обещал, я не хотели бы скончить войну России супроть Украины. И тут Трамп, напевно, будет имкнуться заручиться подтримкой Си Цзиньпина. Коли казать про войну на Близком Усходе, так она, в принципе, так уже грунтовно интересам Китая не суперечить. Нет, там могут, конечно, проблемы быть, это фактор нестабильности и иначе, но китайцы, они проявляют гнуткость, они проявляют имкнение, и они здольны адаптоваться к такой же ситуации. Война была для них неприемным сюрпризом, но они больше-меньше до этой войны, до этого конфликта между Соединенными Штатами и Ираном призвучаились. Коли казать про войну России супроть Украины, то тут для Китая самое важное, как режим Путина эту войну не проиграл. И не то, что как он не проиграл, как все, пробачьте, как все не скончилось сменой улады у России, как у России раптом, ну, конечно, это выглядит сегодня абсолютно фантастично, але кто ж ведает, как раптом после Путина до улады не пришли у России прозаходные силы, которые переориентуют Китай, переориентуют Россию, и Россия почне супрацовничать с Заходом. Так вот, у этих умовах, те, насколько Китай готов спынить або поудельничать в спынении этой войны, пытание открытое, как так само и пытание, а что Китай может? Я не уверен, что Си Цзиньпин может так уже вот так линейно на Путина поуплывать. У него есть разные механизмы, те же санкции, которые Китай помогает России обыходить, те поставки, которые Китай робить так. Кітай можа гэта ўсё замарудзіць, Кітай можа гэта спыніць, і гэта для Пуціна будзе вельмі непрыемна. Але гэта не азначае, што Пуцін у гэты момант скажа ўсё, перастаю ваяваць, хопіць, наваяваўся. Акрамя таго, Кітай таксама адаптаваўся да гэтай вайны, якую Расія вядзе в Украине. И эта война, она в полном смысле для Китая так само и зручная. Так, она у экономичных интересов, она шкодит полным экономичным интересам Китая. Але с другого боку, покольки идет эта война, тем больше залежная Россия от Китая, тем больше привязывается Россия до Китая. А привязать Россию до Китая на заусёды, как эффективно выкористовывать российские ресурсы, мне подается, что это и есть на данный момент головная мета китайской российской политики.
2: Историк и политический оглядальник Александр Фридман поразважал про то, ці чакать после встречи Трампа и Си нового сусветного парадку.

хутка повстане живое. Что ты зробишь за коротенький век? И ты знойдешь что-нибудь святое. Я шакал тебе долго, весна, и нареште зимой развитался.

0: Рация. Мы разум. Коментар рации.
1: Война в Украине идет уже так долго, что для частки света она переутворилась в набор звиклых слов. Фронт, дроны, обстрелы, перемовы. Сусветные медиа все радее затримливаются на историях особных людей и городов. Особливо, когда там нема эффектного вида выбуху и черговой гучной заявы политика. Але когда война зникает с первых полос, она не робится меньшей. Она просто отримливает возможность забивать у тишини. Украинский город Олешки на левом березе Днепра – жахливый приклад такой тишини. От Херсона его отделяют только несколько километров, але для людей, которые остались в оккупированном городе, это амаль непереодольная отлегласть. Российские войски фактически блокируют Олешки, нема регулярных поставок продуктов, леков, электричности и газов. Эвакуация немогчимая без гуманитарного коридора, на який российский бок не сгаджается. В самом городе, по для оценок Олешковской войсковой администрации, может заставаться каля 2000 человек. До войны тут жило у 10 разов больше. Переважно застались пожилые, хворые, семьи с детьми, люди без транспорта и грошей. Людей просто отрезали от звычайного життя, поставили перед выбором помеж голодом, хворобой и спробой утеков про заминованные дороги до зону

0: Беларускі рэжым расчараваны тым, што не можа пакарыстацца зняццём эканамічных санкцый амерыканцамі ўзамен на вызваленне палітвязняў. Надалей у адносінах да Калія працуюць санкцыі ў развязу, кажа беларускі палітык і грамадскі дзеяч, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэвскі.
1: Вот как раз Минск не спешается, на жаль, вызволять политвязням, и зараз чекалось не только ось опошний, после опошних перемог с представниками Злученных Штатов, чекалось вызволение больше за 200 политвязням. 25 человек вызволены, их депортовали с Беларуси, на жаль, снова примусово. Ле больше за 200 человек мусило быть вызволено и им, ну, с возможностью застаться внутри страны. Этого, на жаль, не отбылося. Режим Лукашенко видовочно расчарованы тем, что не глядя на то, что американцы сняли санкции, але скористаться этим снятием санкций режим не может, он не может продавать шкаліные угнаения, бо тут есть еще санкции европейская вязва, первое, по-другое, там многие банки американские не сняли, ну, не проводят операции для того, как можно было отчуть для режима Лукашенко, скажем, прибыток, да, как-то снятия санкций. И видовочно, что Джон Коул вот зараз наведывал и Литву, вел перемовы в Латвии, хоть из-за всего решалось там питание, спробовали вырешить питание транзита у тумлику калийных угноений. Но я могу сказать, что безумовно, кожное вызволение политвязень — это великая каштовность, это врутованное житцо. Хотелось бы поддать только американцам и ураду Злученных Штатов, чтобы эта политика была больше поспеховой, как она протягивалась, но и безумовно необходимо, как европейский связ так само больше активно включался у этот процесс у Беларуси. Ну, необходимо, как заявился спецпредставник европейского связа по Беларуси, бо у американцев такие вот есть несколько человек, которые занимаются этим керунком белорусским. У европейском связи, на жаль, вот каждая краина по особку шле своих эмиссаров, часом Европейская комиссия спробуя вести перемовы, и эти высылки не скоординованы не только с американцами, але вельми часто не узгоднены внутри европейского связа. Вот треба, ну, я бачу задачу демократичных сил, свою персональную, как громадско-политичного деяча, закликать европейский связ, каб яны больше активно включались в этот процесс. Для нас это так само важно, потому что все ж таки европейский связ, он больше принциповую такую позицию занимает, чем Злученные Штаты, им залежит, им больше, они звертают увагу на права человека, на порушение права человека в Беларуси, и для нас это вельми важно, каб не только политвязни вышли на свободу, але каб репрессии были спынены, каб была магчимость вернуться у Беларусь, у всех тех, кто сегодня съехал, каб зрешты свобода слова верталась у Беларусь, хотя потом выгляде, в котором она была ранее. Ну и робились иншие крымы.
2: А чи бачите вы некую системность у вызволения этих политвязней, кого менавито выпускаюсь? Так не и чому?
1: Системность есть, и тут списы складают американский бок. Я ведаю, что они консультуются, ну, амаль з усими. Яны просяць і ў праваабаронцаў, і палітыкаў, грамадскіх дзеячаў, спісы людзей, каго трэба вызваліць у першую чаргу, і безумоўна яны звяртаюць увагу на знакавых асобаў, на журналістаў у першую чаргу, на палітыкаў. Вось, але не толькі. Вось, але вырашаюць заўсёды яны зараз не раюцца. Это відавочна не з адной структурай дэмакратычных сіл. Гэтыя спісы урэшце-рэшт застаюцца у вядомасці толькі беларускага боку і амерыканскага. Таму мы часта даведаемся постфактам альбо перад самым вызваленнем, хто будзе вызвалены.
2: Ваш прогноз на ближайшие месяцы, ці будзе гэта мець працяг, гэты працэс, і ўсё ж такі мы набліжаемся да некага такога плато і замарозкі гэтага працэсу.
1: Відавочна, што адміністрацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў, яна зараз включилась у перамовны працэс не толькі па Беларусі, але таксама па перамовам паміж Украінай і Расіяй. Гэта синхронныя, паралельныя працэсы, але взаємозвязаныя. Таму трэба чакаць працяга высілкаў амерыканцаў. Будзем спадзявацца, што, ну, яны будуць больш паспяховыя, чем опошнее вызволение. Хотя 25 человек на свободе, это так самое вельми важно, это больше, что многим из них заставалось сидеть еще многие годы у везницы в таких бесчеловечных умовах. Тому этот трек будет протягиваться, но насколько он будет поспеховым, побачим.
2: Як думаете, а что могут сделать зараз демократичные силы, как процесс вызволения стал еще больше массовым и может закрануть тех, у кого зараз проблемы со здоровьем, и кому надто великие термины дали?
1: Демократичные силы мусят сконцентрироваться на тем, каб уключыць еўрапейскі звяз. Так само ось у гэты трэк па вызваленню палітвязняў, і дзеля гэтага трэба прызначыць спецдакладчыка або спецпрадстаўніка па Беларусі, у еўрапейскім звязі гэтай пасады зараз няма, і кожная краіна, як я ўжо казаў, вядзе па асобку перамовы, гэта не робіць палітыку еўразвяза эфектыўнай. Неабходна, і еўрапейскі звяз зараз, ну, можна сказаць, стаіць у баку. Кожная краіна кулуарна вядзе перамовы, часам прыязджаюць прадстаўнікі еўрапейскай камісіі, але, ну, мы і эфекта ад гэтага не бачым ніякага. Павінен быць таксама, як у амерыканцаў, публічны трэк, павінна быць уключанасць. Тут больш важна, што еўрапейцы займаюць такую больш цвёрдую, прынцыповую, маральную, жорсткую пазіцыю. Ну, а, ну, дэмакратычныя сілы Беларусі тут раздзяляюць з іх меркавання, но мейнстрімныя, там, асноўныя дэмакратычныя структуры, Каардынацыйная рада, аб'яднаны пераходны кабінет і офіс Светланы Ціханоўскай, на жаль, сёння, ну, на маю думку, хутчэй тармозяць гэты працэс, таму што яны якраз наадварот кажуць, што трэба синхронізаваць санкцыі Беларусі паміж Беларусю і Расіяй, што, на маю думку, таксама вельмі, вельмі неабачлівы, небяспечны і памылковы крок, бо санкцыі трэба синхронізаваць у вайсковай хіба сферы, але калі мы кажам пра агульную синхронізацыю санкцій, так вось, ну, ўжо дайшло до того, что белорусов заличивают разом автоматично, коли вводят санкции супер россиян, так и яны стычатся и до белорусов. Многие белорусы уже это отчули на себе. На жаль, вот, ну, политика многих демократичных сил, названных мною, яна сприяет вот, этому процессу. Это помылка великая, и это треба, конечно, менять, потому что некие санкции треба и переглядать за всем, потому что они бьют только по белорусам, а некие треба узмоцнять, коли они дотычные сектора подтримки там, сектора там за водов, которые працуют на войну, на супрацы Лукашенко и режима Лукашенко, або его экономики, за российской экономикой, у подтримцы войны супрац Украины, безумовно, такие санкции треба узмоцнять. Але есть шмат вельми речев, которые введены и працуют на шкоду белорусам простым, отрывают Беларусь от Европы, допомагают выбудовать железный мур. Радуется и Путин в первую чергу, и на полную Лукашенко. Вот тому... І ще раз кажу, треба втягувати європейський зв'яз у гэтий перемовний трек по визволенню політв'язнів, і тоді політика буде більш поспіховою.
3: Радіо Рація.

0: студенти помаленьку рихтуються до нового навчального року. У тим і білоруські студенти у Чехії. Про що нам розкаже докторант Карлового університету і представник білоруського студентства в Чехії Олександр Паршанков.
1: На сьогодні білоруське студентство, і як організація білоруське студентство Чехії, просто як неформальне ніяке об'єднання, і просто самі студенти. Звісно, йде підрихтовка до навчального року, тому що хутка кастричник, але ніяких таких активних акцій ми зараз не плануємо, тільки допомагаємо у тих чи інших речах. Я думаю, що великий буде уділ студентства у якості волонтерів при проведенні фестиваля «Прадмова», який буде у Празі у кінці кастричника, початку листопада. А так, ніяких таких самостійних акцій на сьогодні амаль нема. Ви, як ведаєте, у нас все менше і менше студентів приїжджає з Білорусі. Але є і добрі новини, тому що, хоча за все, на кінці вересня буде зміна візової політики. І, можливо, по-перше, ми зможемо запрошати свояков, щоб вони могли приїхати до нас з Білорусі. Ну, а по-друге, можливо, хутко будуть більші зміни і у в этом студентском режиме, может быть, больше звичайных студентов смогут потрапить сюда на учебу, и это неким чином оживить наш рух.
2: У кастричнику у Чехии, как и в інших европейских країнах, починається повновартостный навчальний год. Ось, чи повеличивается кількість білоруських студентов, чи молодь знаходить обходные шляхи, гуманитарные программы, чи Чехия – это больше закрытая країна для молодых білорусов?
1: Одинки. По моей информации, одинки все ж таки трапляють, але это певно программы, певные стипендии, с гэтым тяжкостью, тому уговорка идет про одинки, ти про людей, у яких есть іншое громадянство, ти некий легальный статус у краинах Евразвязу, але такого, это теперь уже чешский керунок, это не такий популярный керунок, який он был ранее, на жаль.
2: С якими основными проблемами стыкаются новые, старые студенты при оформлении документов гэтай осенью? Чи есть додатковые проверки, ти отмовляют продолжение вида на жыхарство и так далее?
1: На мой погляд, проблемы есть больше у тех, кто подается на международную охову. Там могут отмовлять. Вот. А так все в звичайном режиме протягиваются. Звичайно, просто протягнуть эти студентские документы. Одинная проблема, конечно, что шмат у кого скончились пашпорты. И тут уже уступают правила не для студентов, а для звичайных белорусов. И в этом великая проблема. Там мы тут не выделяемся у некую иншую категорию. Мы внутри знаходимся в звичайной из этой группы. Проблемы и с банковскими рахунками, и проблемы с пашпортами, с документами, которые заменяют пашпорты.
2: И белорусские студенты теперь целиком растворяются у чешском жизни, и все ж таки не губляются связь с активизмом, если заявляются на культурницких, на политичных акциях.
1: Увесь час мы активные, заявляемся, мы есть некие дискуссии, есть некие акции, але знову же, конечно, тяжей и тяжей, потому что все ж таки есть и певный страх, есть певная расчарованность, есть певное поглубление уже у эту чешскую простору и нежадание себе отоясамливать с нашим рухом, потому что знову же есть вот эта проблема белорусский рух, как национальный культурницкий, после таки больше политичный рух, скажем, 20-й год, и тут есть певная дилемма. Никто не сходит с этого белорусского руху, але часом структуры, у том лику и диаспоральные, не завсёды могут пропоновать некие активности, которые бы были чисто культурницкими. Тем не менее, они есть, и я протягиваю быть еще белорусским докторантом тут и регулярно и выступаю, читаю лекции, нечто организовываю, тому мы не сдаемся и будем заниматься и далее, показывать, что мы есть, и боронить наше доброе имя тут.
0: Говорив Олександр Паршанков, докторант Карлового університету в Празі, представник білоруського студентства у Чехії. Розмовляла з ним Аліса Поль.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9, у Польши 8 годин.
3: Украина с США домовились о поставке ракет для систем «Патриот», стверджает Владимир Зеленский. Литва дозволила громадянам Беларуси подаваться на ВНЖ прос Армению и Грузию. Суд у США признал громадянина Беларуси виноватым у незаконной поставке обсталевания у Россию.
2: У студии с новинами Владимир Лавцевич.
3: Начнем с информации, дотычной российско-украинской войны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина домовилась о поставке партии ракет для систем супротиповетренной обороны «Патриот». После встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский поведомил, что у лику иншего обмерковывалась и передача зимового пакета супротиповетренной обороны Украине, а так само махчимые деэскалационные кроки, которые могут открыть шлях до дипломатии. Один человек потерпел у вынику российской ночной атаки на Киев, поведомляя УНИАН. У Соломенском районе затрапление у нежилый будинок отбылось разбурение и узгорание даху. У Запорожья российские оккупанты ударили по больнице, об ахвярах и потерпелых покуль не поведомляется. Сегодня ж у вынику украинской атаки на российский Ульяновск зафиксованы пошкоджение объектов промысловой и громадянской инфраструктуры, поведомил керовник региону Алексей Русских у своим телеграм-канале. Поводле яго потерпели 8 человек. До белорусских тем. Ахова здоровья Беларуси 2026. Проблемы, якія потребуют профессийного и громадского обмеркования. Конференция под такой назвой пройдет сегодня, 25 вересня, у Вильни. На ее изберутся врачи, эксперты в галине медицины и социальной политики, былые политвязни да иншие затекавленные особы. Поводле одного из организаторов конференции, представницы установы «Лекары за право и справедливость», эксперта у сферы социальной политики Вольги Вялишки, главная задача конференции – это широкое обмеркование проблем системы аховы здоровья у белорусов внутри краины и поза ее межами.
4: Тому эта конференция ставит перед собой мету собрать экспертов и собрать простых людей, медицинской мовой, кажучи пациентов, для того, как совместно поглядеть, какими реформами, какими изменами может быть наполненная система.
3: На конференции будет несколько панелей, на яких обмеркуют туремную медицину, доброчинность и медицину, медичную адукацию и кадровый дефицит, лишбовизацию белорусской медицины да иншее. Об спынении с 1 листопада практики подачи заяв на выдачу вида на часовое проживание у Литве праз знешнего поставщика послуг у Боснии, Герцеговине, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане поведомляется на сайте литовского МУЗ. Особная увага надается белорусским громадянам. Каб працадавцы и надалей имели махчимость притягивать працовную силу с Беларуси, громадянам этой краины дается махчимость подавать заявы на выдачу вида на часовое проживание у Литовской Республики у подразделениях внешнего поставщика послуг у Армении и Грузии. Калиб такая махчимость не была предугледжена, после початку деяния с 1 листопада змен, громадяне Беларуси больше не могли бы проезжать у Литву на подставе працаулаткования, означая МУС этой краины. И на криминальную тематику. Федеральный суд присяжных у американском Бостоне 22 вересня признал 37-годового Кирилла Гордея с белорусским и американским громадянством виноватым у незаконной поставки отмыслового обсталевания со злученных штатов у Россию, выникая из заявы прокуратуры США по окрузе Массачусетс. Мужчина признан виноватым у змове с метой здесснения злочинства супрать США у контрабанде товаров и в экспорте спектрометра, який з'являється товаром, что трапляя под экспортный контроль. Вынесение приговору призначено на 12 студеня 2027 года. У США за порушение закона об реформе экспортного контроля предугледжено покарание у выгляде позбавления воли на термин до 20 годов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Дожджі сьогодні синоптики прогнозують у цілому регіоні. Атмосферний тиск крихи вищий за норму. І ще помаленьку росте. Вітер від заходнього, праз повдньово-заходні до повдньового 2-4 метри на секунду. У паривах два рази мацніший. Температура днем 13-15 градусів. У ближайшій ночі не надто ніжейшая, не на шмат ніжейшая температура 10-11 градусів. І протяг опадків.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, а тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 25 вересня. У такий ж день 1818-го ангельский лекар Джеймс Бландел провел первую у свете операцию по переливанию крови от человека до человека. Гэты британский акушер зробил первое удалое переливание человечей крови жанчыне с послеродовым кровотеком. Выкарыстоўваючы у якасці донора мужа пациентки, Бландел узяв у яго амаль 4 унции крови из руки и с допомогой шприца перелил жанчыне. С 1825 по 1830 он провел 10 трансфузий, 5 из яких допомогли пациентам. Бландел разумел серьезность этой процедуры, тому досить выразно распрацовал технологию забора крови и ее переливания, а так само вынайшел первые зручные инструменты и опубликовал выники своей деятельности. В процессе доследования он отзначил шерох дефектов, которые сопровождали процедуру. Сгусальность крови и ее несумящальность, которые нередко доводили до смерти, а так само поветренная эмболия, у связи с якой Бландел пропоновал шерох методов мониторингу. Сегодня у медицине маются эффективные методы альтернативной переливанию крови. Стараются центры бескровной медицины. Этот напрямок развивается во всем свете и уявляет собой сукупность принципов и методов, накированных на максимальное сбережение у ласной крови пациента. И великий унесок у эту важную справу зарабил аккурат Джеймс Бландел.
0: Нагодник.
1: 25 вересня 1971 у Берасти пошел працу мемориальный комплекс Берасти. Стейская крепость Герой. Гэты комплекс был створаны у период с 1969 по 1971 год на территории крепости. 25 будовничо-монтажных организаций краины накировали на будовництво мемориала своих лепших специалистов. 18 вересня 1971 прошел жалобный митинг, присвеченный перепахованию парештков загинувших оборонцов крепости с гарнизонных могилок под мемориальные плиты. Так само тут были похованы и парештки, знойдзеныя у ходзе будоўлі. 25 верасня 1971 адбылося ўрачыстае адкрыццё мемарыяльнага комплексу. Сярод прысутных на тым мітынгу было больш за 600 ветэранаў.
0: Нагоднік.

0: нации.
1: Вот это все про Америку. И он был сапраўдный белорусский интеллигент, сапраўдный украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM. If I know one thing, that's true.

0: людей?
1: Вот что нам треба. Треба насыпать горы. Каб наши дети нарешті почали народжаться з орлиными носами, а не с кирпатыми и пляскатыми. Насыпать горы, насыпать. Продать маёмасць, купить машины, обовязково с кузовом, рыдлёвки, лопаты, шуфли, мяхи. Усё для того, каб насыпать горы. Насыпать горы.

температура напаткала не только каляки на усе ураку и не только тому, что болото засмокча, або мороз, а еще и тому, что сорвался с горы. Насыпать горы, насыпать, насыпать горы, насыпать. Одну за одной, нехай это будет народный рух, никто не керуя им и не звирая с планом, каб сыпали не ровно. А потом можно будет сочить за тем, как каждая из них отрымает имя, как потиху некоторые покрыются древами.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Доброй раніцы, паважаныя слухачы.
3: Вяртанне ва ўспамінак да страшнага мінулага адгукаецца ў сэрцах пякучым болем.
2: 8- і 10-гадовыя дзяўчынкі разам са сваімі бацькамі, братамі і сёстрамі спазналі ўсе жахі азарыцкага лагера смерці.
3: Гераіня сённяшняй перадачы для нашага радыё расказала ўсё з пабачанага і перажытага ў лагеры, дзе загінула 9 тысяч яе суродзічаў.
2: Праўда, лагер не забраў ад яе жыцця, ён яго пакалечыў.
4: Мне было уже, это, ну, в 41-м году 14, или сколько это мне было? Ну, 27-го, считайте, 3 года, и 41-й, это 14 годов было. Уже я все понимала. Они тогда, если не пойдет, то будет всем пух-пух-пух. Мама тогда уже говорит, пошли, дети мои, пошли, что робить? Уже те, что наши соседи, что вместе мы были, а и они уже пошли, уже колонна гонит, у всех так с палками нас подгоняют, и мы уже пошли. А я уже тоже болела, тифом заболела. И была больная такая, уже взяла Нику палку, мама уже дала мне, чтобы я с той палкой шла, потому что совсем больная была. И этих своих уже детей мы забрали и у колонну. Прямо туда влились, где уже их, нас у всех много, погнали всех, за этими котомками, кто у кого что есть. Ну и так гонят нас, кого кто им не подчиняется, значит, они могут палкой дать. А кто уже идет, то упадет, могут и стукнуть, лежи, упал так и лежи. А у нас у меня еще братик был, самый меньший, он с 40-го года, ему было 8 месяцев, когда война началась. А уже так подрос, уже было, так мама уже его несла, этого моего братика. Так, правда, один немец, вот когда нас гнал, душа какая, бачит, что же это, я плакать хочу. Так он подошел, помог маме поднять это наше. Ну, правда, может быть, немец, моего дети были, так он подошел, помог так. Потом уже это покопаны такие траншеи, песок, это, ну, значит, это нас тут будут уже убивать, мы так решили. Они дали нас гонить. Мы уже дали, продвигаемся, глядим, у этих ли окопов, ли этих песок такие уже. Окопы, знаете, что такие, траншеи такие, где они уже там, ну, нас тут не это, дали. Потом мы подгоняют... Проволока колючая.
5: Мама, прекрати.
4: Не можно, я вспоминаю. Так, я вообще вспоминаю.
5: У нее давление сегодня. Перестань.
4: Ну, я не буду.
3: Уже сегодня запрошаем послухать репортаж на хвале белорусского радио «Рация», и героиней якого будет былая малолетняя везнярка азарыцкого лагера смерти.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа Кола Дзён с бородой, мы протягиваем. 25 вересня 1945-го народился Оуэн Макентайр, ти Онни Макентайр, гитарист и вокалист шотландского гурта Average White Band. Гэты фанк и R&B коллектив, утворенный у 72-м годе, выдал шэраг хитов у период с 74-го по 80-й год, але наибольш вядомые яны своим инструментальным треком Pick Up The Pieces, який разышоўся миллионным накладом.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Коледжон з парадой.
2: 25 вересня 1946-го народился Брайан Маклин, американский спевак, гитарист и автор песен, удельник и один из основальников гурта Love. У творчестве этого коллектива случились элементы рок-н-роллу, гаражного року, фолку и психоделии. Довольно умеренная коммерцийная поспяховость не идет ни у какое поравнание с тем, насколько высоко оценивается их творчесть музычными критиками. А альбом 67-го года Forever Changes признается одним из выбитных альбомов в истории рок-музыки. Слухаем композицию «Alone Again» Ора з узгаданого альбома авторства Брайана Макліна.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голоден с бородой.
2: 25 вересня 1968-го народился Уиллард Кристофер Смит молодший, ти просто Уилл Смит, американский актер и хип-хоп-выканаўца. Номинант двух премий «Оскар», четырехразовый номинант «Золотого глобуса», уладальник премии «Грэмми». У 2008 году был признан самым высокооплатным актером в свете по версии часописа Forbes. И коли Уилла Смита как актера усе добра ведают, то як спевака далеко не усе, але что с ним мне подказывает, что гэтую песню вы чули.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: Dzień z racja i upiatnicu 25 wieraśnia prodążajeca. 12 chwilin zastajeca do czwartej pośla biedu Polszczy i piataj u Białorusi. I przyszedł już czas na komentarz racji. Siądnia Mikola Biańko pra złoczyństwy, jakie robią cał ciszyni.
2: Комментар рации.
3: Война в Украине идет уже так долго, что для частки света она переутворилась в набор звыклых слов. Фронт, дроны, обстрелы, перемовы. Сусветные медиа все радее затримливаются на историях особных людей и городов. Особливо, когда там нема эффектного вида выбуху и черговой гучной заявы политика. Але когда война зникает с первых полос, она не робится меньшей. Она просто отримливает махшимость забивать у тишини. Украинский город Олешки на левом березе Днепра – жахливый приклад такой тишини. От Херсона его отделяют только несколько километров, але для людей, которые остались в оккупованном городе, это амаль непереодольная отлеглость. Российские войски фактично блокуют Олешки, нема регулярных поставок продуктов, леков, электричности и газов. Эвакуация немогчимая без гуманитарного коридора, на який российский бок не сгаджается. В самом городе, по для оценок Олешковской войсковой администрации, может заставаться каля 2000 человек. До войны тут жило у 10 разов больше. Первоважно застались пожилые, хворые, семьи с детьми, люди без транспорта и грошей. Людей просто отрезали от звычайного життя, поставили перед выбором помеж голодом, хворобой и спробой утеков проз заминованные дороги до зону дронов. Немецкая медиа Bild пишет, что опошнюю допомогу Олешки отримывали еще у травни. Люди забивают у ласных живелов, бо не мать чем их кормить. Бартер заменил гроши. После обстрелу колонны с гуманитарной допомогой жихары разбирали рештки грузов, якія оцалели. Поводли выдания люди, что помирают на улицах, могут так и заставаться лежать там. А дети выпрошивают ежу. Дроны над дорогами перетворились в инструмент полевания на цивильных. Смерть у Олешках, пишет Билд, одинное, что теперь можно гарантовать людям, которые там застались. Русский мир приходит не только с ракетами, катаваниями и депортациями. Он приходит с обороной выехать, за отмовые коридоры для цивильных, с голодом, как способом контролю. Человек у таким городе перестает быть громадянином, якому належит оборона и некие правы. И он становится закладником. Тому важными становятся любые спробы притянуть увагу до тихого забойства. Украинская теннисистка Александра Олейникова, перемогши на турниру WTA 500 у Сингапуры, замест звычайных слов про спортовую перемогу попросила глядачов погуглить Олешки. «Вы ведаете, что я из Украины, и у нас теперь война. После матча хочу попросить вас про одно. Коли ласка, погуглите информацию про Олешки. Яны теперь часово оккупованы, и там гуманитарная катастрофа», сказала спортсменка. И она нагадала, у городе люди голодают, не имеют доступа до гуманитарной допомоги телеков и не могут выехать. И попросила глядачов после турниру пошукать информацию и распаусюдить ее, как мы могли выратовать жизни украинцев. Конец цитаты. Информация, ведомо, не заменит гуманитарного коридора. Дописы не спынят дроны. Але молчание робить такие злочинства еще легчайшими.
2: Комментар рации.

0: «Научные роздумы». Литературная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Верши читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: тут живе Беларусь.
1: На початок третьей и опошней годины дня с рацией у пятницу 25 вересня еще раз отправимся в Варшаву, где выступил молодый гурт «Хачу мроїч». Выступил он на великом концерте трех белорусских коллективов. У первую чергу ивент был примеркованы до вертания на сцену гурта «Уня». Одна из его вокалисток Шуня спевая в бренде «Курва Джики», тому и эта команда так сама была у лайнапе. Як факт, импреза стала своего рода коллаборацией и подтримкой музычных объединений. Просувязь помеж коллективами, уражанье от импрезы и планы гурт «Хачу мроїч» расповел нашей журналистке Марине Савицкой.
2: Какие думки, уражанье после того, как вы отыграли сегодня на концерте?
3: Не глядя на то, что мы вельми много помылялись, мне вельми сподобалось, бо саправды лепшая сцена для нас, лепшая, чем ты, на яких мы грали перед гэтым. Файная публика из наших знакомых, якая скакала, як не у себе, мне вельми-вельми это подобается. Тима вельми добро заиграл на барабанах, до речи, вось, я ему передаю микрофон.
4: Мне все очень понравилось, особенно мне понравилось то, что появилось больше людей, чем когда мы все переживали, что их все мало-мало, а потом мы, короче, я уже сажусь за сцену и вижу, что-то толпа какая-то подсобирается. Там даже ребята, там, наши знакомые, все кричали, там танцевали, дрались друг с другом. В общем, впечатления только хорошие. И я не могу сказать, что мы там все очень много ошибались, то, что сказал Илья, но так бывает. Так что мы передаем микрофон нашему любимому Марку.
5: Я Марк, и у меня дофаминовый экстаз. Мне очень понравился. Один фан-факт. У меня перед концертом была температура 37,5. Плохо себя чувствовал. За час до концерта я выпил порошочек. Ну, против температуры. И мне стало прекрасно. Мне кажется, что мы звучали очень круто. Наверное, самый первый наш концерт, там, где у нас все хорошо было. Я человек, который все время всем недоволен в группе. И это один из тех дней, когда я чем-то доволен.
6: Я Настя, и я только недавно в группе. Каждый концерт я стараюсь отыграть все лучше и лучше. Я пришла сюда с боязнью сцены. Но вот на этом концерте мне удалось наконец-таки раскрепоститься и задать жару, задать энергии. Вот поэтому я очень счастлива. И я понимаю, что все эти старания, которые мы вложили в этот концерт, они были не зря. Все эти репетиции, вот эти вот бессонные ночи, так скажем, они были правда не зря. Вот я очень благодарна вот за эту возможность быть тут. Очень круто.
2: Вы ведали ранее, вы чули живцом гурты «Курва Дики» и «Уни»?
3: Нет, не слышали. «Уни» играет мой преподаватель по гитаре Василий Ермоленко и преподаватель Тимы Павел Мамонов. Вася мне однажды позвонил. Я был в Венеции, отдыхал. И я получаю телефонный звонок от своего преподавателя. Он говорит: «Илья, я задолбался слышать, что ты играешь на таких ужасных сценах, поэтому я хочу предложить тебе возможность сыграть в Вуду-клубе со мной и моей группой, которая делает реунион, то есть у ней». Вот, собственно, так это все и закрутилось.
2: Не могу не зауважить, что вы сегодня так само вельми антуражно выглядаете. Total Black, подкресленные очи и так далее. Кто працевал над вот такими визуальными моментами в вашем гурте?
5: Вообще, Тима, слушатель, наверное, не видит, как он сейчас выглядит.
2: Але есть возможность зайти на сайт Радио Рас и увидеть фотосдымки оттуда.
5: А, хорошо. Для тех, кто слушает, я опишу, как он выглядит. Он выглядит как на всех фотках. У него глазки не накрашены. Вот у меня с Настей линзы черненькие, глазки накрашены, а у Тимы ничего.
6: Мы очень красивые.
4: Я сильнее всех топил за черные линзы, за макияж, за белый грим. А сейчас мы сыграли недавно один концерт. Мне очень не понравилось, как я там выглядел. И что-то бзиканул. На этом играю вот чистенький. Ну, только в пиджачке и в гольфике, и в черных станишках, и красивый.
3: Я вообще ни разу не согласился покраситься в белый. Меня удалось только накрасить глаза и ногти. И то я как бы многим пожертвовал в своем менталитете ради этого, но да.
2: Какие планы у вас на перспективу? Тебе дома уже, может быть, с некой студийной працей и так далее?
3: Так, мы собираемся выпустить наш новый сингл под названием «Мур» буквально через неделю-две. Он уже готов, его осталось только свести. После этого мы планируем выпустить еще один сингл, затем мини-альбом.
2: Коли по терминах?
3: Вот это вот не могу сказать, потому что у нас все очень сложно с этим. Но могу сказать точные даты наших следующих двух концертов. 10 октября мы играем в Beer Station с группами Пляма и Ересь. И 14 ноября мы играем в городе Радом с группами Слайд, Синестезия, Меретрикс и Цервесия. Вот такой вот у нас нонсенс-фест, бессмысленный фестиваль.
1: Аудиторія міні-фестивалю, який пройшов учора, так само була різною. Від підлітків до більш старого покоління, для яких вертання Уні на сцену стала справжньою подією.

0: Еўразум.
1: У Беларусі пачаўся сезон захворваемасці ВРВІ. Мінздароўе паведамляе, што амаль палова выяўленых выпадкаў прыпадае на рынавірус, яшчэ 20 складае бакавірус, а 14,5% вірусы парагрыпу.
2: Амаль 70% усіх хворых дзеці. І не дзіва, бо пачаўся навучальны год, а ў калектыве вірусы перадаюцца маланкава.
1: Спецыялісты кажуць, што сезон ВРВІ працягнецца да красавіка, а зімой да захворванняў далучыцца яшчэ і грып. Прычым, калі звычайна хвароба косіць беларусаў напрыканцы студзеня ў лютым, то сёлета імаверна, што грып прыйдзе ў краіну раней.
2: Як абараніцца ад вірусаў і што рабіць, калі з носа ўжо пацякло, запыталіся ў доктаркі-педыятара Маі Цыракулавай.
3: Все дети одновременно идут в школу 1 сентября. Большое количество людей, у которых нет иммунитета. Вот мы с вами взрослые, мы с вами с большинством вирусных инфекций уже повстречались за свои там 40 лет. И у меня есть к ним иммунитет, если встречу, я большой долей вероятности не заболею. А маленькие дети, которые там всего лишь 10 прожили, у них такого количества иммунитета к вирусным инфекциям нет. У них большей частью из них еще не болели. И вот эти люди, у которых нет большого количества иммунитета к разным видам инфекций, они сейчас пошли все вместе, сели в одном закрытом помещении. По 30 человек в комнате и дышат, и кашляют друг на друга. И они пришли это 1 сентября, но у инфекции есть инкубационные периоды. Это моменты вот с момента заражения до момента появления симптомов. Ну, и вот как раз все пришли 1 сентября друг на друга, начали кашлять, до 10-го кашляли, потом позаражались, и сейчас начали болеть. Это очень стандартная ситуация, происходящая из года в год. Родителям инфекционным, ну, катаральным вирусным инфекциям детей стоит относиться философски. Просто понимать, что нужно набрать какой-то пул, объем иммунитета, как мы взрослые имеем, поэтому реже болеем. Вот и ребенок, пока он не насоберет там, от этих 200 хотя бы к 80 наиболее популярных иммунитетов, но он будет ими заболевать. А так потом повстречался с тем, у него уже будет, даже если мы длительные, какой-то пожизненный, стойкий, но какой-то иммунный ответ будет. Он будет болеть легче, болит быстрее. Взрослые частенько так бывают, что вот он вечером как-то не очень себя чувствуешь, вроде как-то познобило что-то, даже голова, может, горло, утром проснулся, вроде и нормально. Ну вот встретились с чем так, чему был иммунитет? За ночь, пока спали, организм справился. У детей так же будет. Просто надо набрать этот объем. И тут ребенок может пойти в садик в 3 года и набрать иммунитет там, к 20 уже к моменту школы. А может в школу не ходить, и тогда болеть чаще. Люди, которые живут в сельской местности, приезжают в город, они болеют чаще. Мы переезжаем в другую страну, там несколько другие штаммы циркулируют, мы опять снова болеем чаще. То есть философски относиться. Нужно набрать объем иммунитета. И пока этого не случится, ну, так и будет ребенок болеть. Рано или поздно иммунитет будет формироваться ко всем циркулирующим в ареале инфекциям, когда стоит бояться, ориентироваться стоит на самочувствие. Мы, врачи, тоже, знаете, не, мысли не читаем, будущее не предсказываем и всегда ориентируемся на то, что мамы нам говорят. А мамы говорят необычно плохо. Вот если что-то необычное, болеем мы вирусной инфекцией, сами болели, дети болели. И вот если что, как-то, ну, температура, ну, кашель, ну, что-то спать он хочет, вообще, это одно. А если вот он спит и совсем не просыпается, лежит тряпочкой, вообще не ест, пить ничего не хочет, выраженная слабость, если есть какие-то странные симптомы, непонятная сыпь, что-то его начало рвать, что-то там у него глаза начали косить, какие-то отеки суставов начали происходить, ну, что-то необычное, нестандартное, это случай, когда надо обратиться к врачу. А если это вот совершенно обычный, 37,5, кашель, насморк и аппетита нет, ну, тут надо полежать и попить больше чая с малиной, или что вы там предпочитаете пить, все равно главное пить.
4: Что сегодня сапраўды допомагает при вирусных респираторных инфекциях, а что является распаўсюджанай помылкой? Ці трэба одразу принимать некие супрацьвирусные препараты, антибиотики, так сбивать температуру, выкористовывать, может, витамины, там, что треба, так? И что с простыми речами? Там сон, питво, проверенные бабулины рецепты, так?
3: Самый лучший бабулины рецепт – это чай с вареньем. Это, в общем, все, что там рекомендовали пить. Компот какой-нибудь на сливах сушеных или еще что-то. Все равно на самом деле что? Главное пить. Чем больше пьете, тем, во-первых, механически очищается, да, носоглот. Во-вторых, облегчается состояние. Больше пьем, больше писаем. Легче. Все. И это во многом предотвращает осложнение. Большое достаточное количество жидкости. Потому что когда у нас температура, мы с дыханием теряем жидкость. обезвоживание ведет к сухости, местный иммунитет не живет на сухих слизистых. В общем, главное много пить. А, можно, если есть увлажнитель воздуха, можно включать увлажнитель воздуха. Только следить, чтобы он чистенький был, а то бывает, что он закиснет, заболели мы еще там, бактерии понавыпускались. Вот. А так это, можно пользоваться увлажнителем воздуха. Отопительный еще не включен сезон, но когда включают, я очень прошу родителей выключать батареи, одеваться тепло, потому что батареи очень сушат воздух. А нам нужен влажный воздух, нам нужно дышать, чтобы мы не теряли влагу с дыханием. Выключить батареи, тепло одеться, включить увлажнитель воздуха, много пить. То есть пытаться сохранить слизистые влажными, и этого достаточно для того, чтобы предотвратить осложнения, большинство осложнений, связанных с дыхательной системой. Ну и меньше есть, больше спать, не надо нам марафонов сейчас никаких и переживать, что деточка не съела котлету, ну съест полезное что-нибудь потом. Пока вот у него нет аппетита, дайте ему пряник и компот. Вот педиатр рекомендует всю жизнь пряник и компот как лучшее лечение вирусных инфекций. И никаких уколов и таблеток не надо. Дети ужасно любят такое лечение. Пряник и компот.
4: Ну, добре. Але все ж таки, коли начинаются больше складанные, не дай бог, так, симптомы, то все ж таки проходит доктор и назначает некие там леки. Те же самые антибиотики. Что с этим делать? Что, казать, что нема не будем?
3: Ну, здравствуйте, доктора надо слушать. Другое дело, что настаивать не надо, потому что, знаете, у нас врачи... Вот ты устаешь бороться, у тебя 20 вызовов этих на дому. Ты приходишь, человек говорит, дайте нам антибиотик. Решите ваш антибиотик. Не надо настаивать, не надо выпрашивать. Если доктор сомневается, то лучше подождать. В современные антибиотики, они так хорошо работают, что днем раньше, днем позже большой разницы не будет. Ну и можно подождать 4-й, 5-й день, а вдруг станет получше. Но не станет, тогда начали давать антибиотики. В чем минус ненужного принимания антибиотиков? К ним формируется резистентность. И сейчас без необходимости на какую-то насморк вы будете пить антибиотики, а потом когда-нибудь жизнь длинная, мало ли, авария, там еще какая-то операция, что-то сложное, страшное, и нужны будут антибиотики, жизненно нужны. А у вас уже резистентность, они к вам уже не помогают. Ну и зачем? Их же не бесконечное количество видов этих. Не надо развивать в собственном организме резистентность. Антибиотики первого ряда – это те, которых минимум побочных эффектов, которых широкий спектр действия. Но лучше оставить, действительно, важные вещи, чтобы когда вдруг в жизни понадобится, это сработало.
1: Гэта была доктарка-педыятар Майя Церакулава. Яна расказала пра сітуацыю з вострымі рэспіраторнымі інфекцыямі ў Беларусі і параіла, як лепш змагацца з вірусамі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Куды завядзе Сергея Ціхановскага вайна супраць жонкі і тых, хто яе падтрымлівае.
0: Понятно, што па мере накаплення вот этого вот публічнага крінжа, давлення з тым, чтобы как-то адреагіраваць, растёт.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рація. Рація з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Коллективная отказность – цикляймо. Вітаю, шановных слухачов. Не перестаю я здивляться нашим незалежным демократичным осяродкам, медиам и громадско-политичным структурам. Серед многих хибов, якія, в принципе, властивые представникам кожного народу, хай себе они и называют элитой, белорусы вылучаются одной отметностью. И отметность гэтая – надзвычай неприемная, заганная и глубоко укоренённая. Приблизно, может, не до конца докладно окреслена, назвать это можно патологичным самопринижением и самотаурованием. У белорусских и белорусскомовных незалежных медиях, яких, зрэшты, не так и шмат, спрэш читаем и чуем наступные значения. Белорусский режим, белорусская диктатура, белорусские силовики, белорусские турмы, белорусский кіраўнік. Калі хоть крыху удуматься, то все гэтые значения скрозь фальшивые и неслушные, потому что все згаданное, все пералічаныя категории мают сёння менавіта и выразно антибелорусский характер и скіраваны менавіта супраць усяго национального белорусского. Тое, что основу гэтай тоталитарной диктатуры складаюць мясцовые представники, так само правда, але ж гэта только частка правды. Характерный яскравы тут приклад ситуации вакол Анджея Пачобута. При описании его зняволення и вызволения скрозь мы чули и читали приблизно такое. Один из лидеров польской меньшости был вызволен из белорусской турмы. Таким чином у головах усіх складается и формуется выразный наратив. У Беларуси хапаюць, арыштовуюць, катуюць и пераследуюць у розны способ поляков. Гэта правда, але гэта не вся правда, бо у Беларуси не у меньшей, а еще в большей ступени хапаюць, арыштовуюць и пераследуюць самых беларусов. Найперш носьбітаў беларускай мовы и культуры. Ліквідавалі все беларускамоўныя асяродкі, знішчылі беларускамоўнае школьніцтва. Але другую и істотную частку правды никто уже не хочет ведать. И тому нехай белорусы потым не здивляются, что их, поводле апошніх социологичных опытанняў, называют у Польши улику самоварожих наций. Другим фактором такого сумного становища есть так само то, что пераважная частка белорусской эмиграции надалі в побыте корыстается российской мовой, якая абсолютно слушна, а та осамляется с мовой усходнего агрессора. Сярод вертикальных чиновников Лукашенко силовиков и высокопоставленных представников, немало поляков, российцев, есть этничные украинцы, габреи, представники инших наций. Але чамусь все они менавіта белорусские чиновники, белорусские представники. Таким чином политичная и моральная отказность ускладается только и вылучно на представников титульной нации. Ставится гэткая выразная кляймо на всех белорусов, тавруется вся наша нация. И коли представники иншаземных и иншамовных медий может и мають право на такое значение, то чому так выславляются скрозь самі белорусы и те люди, які претендуют их лидерами зваться. Гэта ж элементарная речь. Белорусская диктатура и диктатура в Беларуси. Белорусские турмы и турмы Беларуси. А значение, які мають подобное гучанне, але істотно адрозное сенсовое значение. Як можна гэтага не разуметь и не адчуваць? Представники белорусских политичных колов часом риторично запытываются, чому ж заходняя демократичная супольность навод не ставить питание про признание Республики Беларусь часово окупованной территорией иншей державой. Але кому будет болеть голова за белорусов и нашу краину, коли мы сами признаем эту оккупацию как некий свой режим? Зразумело, что в инших державах не могут зразуметь, чем отрознивается диктатура в Беларуси от подобных режимов инших держав. Коли возьмем диктатуры былых народов Советского Союза, то нигде ничего не было подобного. У Туркменистане и в Азербайджане никто не нищил и не будет нищить школьництво, мову, культуру титульной нации, а зусім наоборот. И тому диктатура в Туркменистане выразно антидемократичная, але она не антитуркменская. Жорсткий авторитарный режим в Азербайджане антидемократичный, але он нияк не антиазербайджанский, а вось улада ўлада ў Беларусі выразна антыдэмакратычная і яшчэ больш выразна менавіта антыбеларуская. І калі апошнія не разумеюць нават прадстаўнікі беларускай грамадскай эліты, то чаго нам чакаць ад нашых суседзяў? Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект «Радыё Рацыя» і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: После 10 дней Киев и Вашингтон обмеркуют выники консультаций с Брюсселем и Москвой. У Грузии затримали беларуса, что пятый год чакая притулку. После встречи с Тихановской премьер Словении загадал Беларусь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: После встречи президента Злучаных Штатов и Украины у Нью-Йорка украинская и американская перемовные группы встретились и домовились провести консультации с европейскими союзниками и Москвой, а затем вернуться до перемов, рассказал в пятницу журналистам президент Украины Владимир Зеленский, поведомляя BBC. Домовленность такая. Мы проинформуем и обмеркуем детали с европейским боком. Американцы поговорят с русскими, и през 10 дней мы вернемся с тем или иным меркованием и с выником, сказал Зеленский журналистам в пятницу. Ранее он заявил, что Злучаные Штаты пропоновали начать подрыхтовку до трехбаковой техничной встречи у Абу-Даби. Дата встречи покуль невызначенная. Москва и Вашингтон покуль не комментовали эти заявы. У Грузии затримали Льва Михеева, який с 2021 года чакая политичного притулку там. Рашення грузинских уладов по справе Михеева не было ти не даужай за усіх інших беларусов у Грузии, поведомил правооборонца Роман Кисляк.
4: Ну, он предупредил вчера меня, что сегодня будет марткопий, сейчас там отдел международной защиты. И вот утром писал, что его везут уже в департамент миграции, который отбились. Ну, положительно он задержан сотрудниками миграции. Он больше не выходил на связь, ну,

0: Беларускае радыё рацыя. Разбураем межы.
1: Зацягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Добрый раніцы, паважаныя слухачы. Вяртанне ва ўспамінах да страшнага мінулага адгукаецца ў сэрцах пякучым болем. 8- і 10-гадовыя дзяўчынкі разам са сваімі бацькамі, братамі і сёстрамі спазналі ўсе жахі азарыцкага лагера смерці. Гераіня сённяшняй перадачы для нашага радыё расказала ўсё з пабачанага і перажытага ў лагеры, дзе загінула 9 тысяч яе суродзічаў.
3: Праўда, лагер не забраў ад яе жыцця, ён яго пакалечыў.
4: Мне было уже это, ну, в 41-м году 14, или сколько это мне было? Ну, 27-го, считайте, 3 года, и 41-й, это 14 годов было. Уже я все понимала. Они тогда, если не пойдете, будет всем пух-пух-пух. Мама тогда уже говорит, пошли, дети мои, пошли, что робить? Уже те, что наши соседи, что вместе мы были, а и они уже пошли, уже колонна гонит, у всех так с палками нас подгоняют, и мы уже пошли. А я уже тоже болела, тифом заболела. И была больная такая, уже взяла Нику палку, мама уже дала мне, чтобы я с той палкой шла, потому что совсем больная была. И этих своих уже детей мы забрали и у колонну. Прямо туда влились, где уже их, нас у всех много, погнали всех за этими котомками, кто у кого что есть. Ну и так гонят нас, кого кто им не подчиняется, значит, они могут палкой дать. А кто уже идет, то упадет, могут и стукнуть, лежи, упал так и лежи. А у нас у меня еще братик был, самый меньший, он 40-го года, ему было 8 месяцев, когда война началась. А уже так подрос, уже было, так мама уже его несла, этого моего братика. Так, правда, один немец, вот когда нас гнал, душа какая, бачит, что уже это, я плакать хочу. Так он подошел, помог маме поднять это наше. Ну, правда, может быть, немец, моего дети были, так он подошел, помог так. Потом уже это покопаны такие траншеи, песок, это, ну, значит, это нас тут будут уже убивать, мы так решили. Они дали нас гонить. Мы уже дали, продвигаемся, глядим, у этих ли окопов, ли этих песок такие уже. Окопы, знаете, что такие, да. Траншеи такие, где они уже там, ну, нас тут не это, дали. Потом мы подгоняют... Проволока колючая.
5: Мама, прекрати.
4: Не можно, я вспоминаю. Так, я вообще вспоминаю.
5: У нее давление сегодня. Перестань.
4: Ну, я не буду.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
0: Радио Рация.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: После 10 дней Киев и Вашингтон обмеркуют выники консультаций с Брюсселем и Москвой. У Грузии затримали белоруса, что пятый год чакая притулку. После встречи с Тихановской премьер Словении загадал Беларусь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: После встречи президента Злучаных Штатов и Украины у Нью-Йорка украинская и американская перемовные группы встретились и домовились провести консультации с европейскими союзниками и Москвой, а затем вернуться до перемов, рассказал в пятницу журналистам президент Украины Владимир Зеленский, поведомляет BBC. Домовленность такая. Мы проинформуем и обмеркуем детали с европейским боком. Американцы поговорят с русскими, и через 10 дней мы вернемся с тем или иным меркованием и с выником, сказал Зеленский журналистам у пятницу. Ранее он заявил, что Злучаные Штаты пропоновали начать подрыхтовку до трехбоковой техничной встречи у Абу-Даби. Дата встречи покуль не вызначенная. Москва и Вашингтон покуль не комментовали эти заявы. У Грузии затримали Льва Михеева, який с 2021 года чакає політичного притулку там. Рашення грузинських уладов по справі Михеєва не було ті не довжей за усіх інших білорусів у Грузії, повідомив правооборонця Роман Кисляк.
4: Ну, он предупредил вчера меня, что сегодня будет Марткопи, основной отдел международной защиты. И вот утром писал, что его везут уже в департамент миграции, который отбились. Ну, положительно он задержан сотрудниками миграции. Он больше не выходил на связь, но предположительно его задержали для цели депортации.
3: Грузинские улады не дают притулку белорусам. Сюлета у червени былый политвязень Кирилл был затриман миграционной службой подчас замены правов и депортованы у соседнюю Арменію. Премьер-министр Словении Янас Янша подчас выступу на Генеральной Ассамблее ООН заявил про необходимость вызволения всех белорусских политвязнев и подтримал демократичные перемены у Беларуси. Усе політичные зняволеные повинны быть неоткладно и безумовно вызволенные, а виноватые у порушениях правов человека – притягнутые до отказности. Мы повинны про это говорить, заявил Янша. И он додал, что Словения подтримливает белорусский народ и мирные демократичные перемены, заснованные на свободных и справедливых выборах, вершинстве права и повазе до правов человека. Беларусь належит до свободной и демократичной Европы, сказал словенский премьер. У Варшаве у Центра белорусской солидарности отбылась встреча с керовником Белорусской Рады культуры, автором идеи и продюсером проекта «Нерастрелянные» Сергеем Буткиным. У центре гуторки был феномен нашего выживания. Сенс терміну тлумачить Сергій Буткін.
5: Це розмова, хоч і якраз про те, що відбувається з нами, що відбувається з нашою культурою, коли нас спробують за серце знищити і викреслити. І тому феномен виживання у тим, що ми є. Феномен виживання у тим, що ми протягуємо щось створювати, що ми суб'єктні, що не глядячи якби, на те, що стагоддями фактично ця територія хоче хтось завоювати, окупувати, вона залишається за нами. Тому ось про гэта і будзем размаўляць пра тое, чым мы ганарымся, кім сябе бачым і што можам зрабіць, каб працягваць пісаць гісторыю Беларусі.
3: Мадэратарам і арганізатарам сустрэчы выступіў стваральнік беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат» Ярослав Іванюк. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, назіраюцца невялікія ападкі ў рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 до 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, таксама прагназуюцца дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся ў панядзелак, 28 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 25 вересня 1945-го народился Оуэн Макентайр, ти Онни Макентайр, гитарист и вокалист шотландского гурта Average White Band. Гэтый фанк и R&B коллектив, утворенный у 72-м годе, выдал шэраг хитов у период с 74-го по 80-й год, але наибольш вядомые яны своим инструментальным треком Pick Up The Pieces, який разышоўся миллионным накладом.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коледжон з парадой. 25 вересня 1946-го народился Брайан Маклин, американский спевак, гитарист и автор песен, удельник и один из основальников гурта Love. У творчестве этого коллектива случились элементы рок-н-роллу, гаражного року, фолку и психоделии. Довольно умеренная коммерцийная поспеховость не идет ни у какое поравнание с тем, насколько высоко оценивается их творчесть музычными критиками. А альбом 67-го года Forever Changes признается одним из выбитных альбомов у истории рок-музыки. Слухаем композицию «Alone Again» Ора з узгаданого альбома авторства Брайана Макліна.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой. 25 вересня 1968-го народился Уиллард Кристофер Смит молодший, ти просто Уилл Смит, американский актер и хип-хоп-выканаўца. Номинант двух премий «Оскар», четырехразовый номинант «Золотого глобуса», уладальник премии «Грэмми». У 2008 году был признан самым высокооплатным актером в свете по версии часописа Forbes. И коли Уилла Смита как актера усе добра ведают, то як спевака далеко не усе, але что с ним мне подказывает, что гэтую песню вы чули.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.